этих рядунем. А мама не, та все многие тесту. Да, дама кабуа, я пхали для тусу, и та нурок таке, и та мда, я пнуа урас, пнуа кокрасия мути, кубэк хачэн, пусе мда на тусу, мусо куэн, а та хачэн, пусе га, и та туда, и па, распала гари галуя, и гал курэк я, на мапня тусу. А та кэня пусе муне калагу, ты ринга кита калэ учо, я гаме помсе рэмпа мануа кэ тусу, учо. Ngay ka doon nga sila, mumalas baro nga kaya kitay. Lalo kitay, di tingang, ngapunos siya, hindi siya de. Nga di ucho, yaga, may pamasirang pa manuha kita.